0: Я слышал, что не знаю,
1: что не знаю. Я слышал, что не знаю, что не знаю.

502 Legion 31 OC, 2 GMS, 57 OC, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 GMS, 2 G